0: Красноярская! Дайте шуму!
1: Внимание! Станция метро Горьковская. Город Нижний Новгород. Просьба держаться за поручни.

0: всем еще раз салют, ребята, это станция метро Горьковская. Yes, sir! Новогодний экспресс прямо до новогоднего застолья. Пи! Настройчик, как, йоу, на 20-26! Пи! Руки! А! Yeah!
1: Больше не курю. Я хочу другой аромат. Не делю людей на Мерседес или Фиат. Не делю людей на тех, кто прав и виноват. Зачем ты говоришь, когда тебе нечего сказать? Больше не курю.

шуба Гомеру Симпсону! Марш Симпсон! Мистер Барт! Год семьи! Как у вас настрой на 2026?

0: Дайте шуму для Камера, йоу!
1: Ну чё, как дела в 2026-м? А дела нормально, ребята. Едем дальше по делам, по бизнесу. Потанцуем, ребята. What's a girl to do? Руку в воздух, взять! Ребята, с Новым годом! Одну руку, одну!

0: coup.
1: Ребята, всех с Новым годом! 2026 за окном!
2: Начинаю поиск очень. Я не скажу, что это значит. Здесь все красным охвачено. Знаешь ли ты, что будет дальше? Знаешь ли ты, где край? У меня здесь все схвачено. Играй или проиграй.
1: Ребята, всего лучшего вам в новом 26-м!

Это станция метро Горьковская. Давайте еще раз за новый 2026. Еще раз, да, с таким же шумом. В Новый год врываемся с вами. Новогоднее застолье.